Радио Прибой. Хиты на все времена.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

0: Они ушли туда, где ангелы не спят.
1: На волнах прибоя лучше.

Ротли хабуразе, рак бульхаразе, ахизин сокуртул асар букине. Ротли хабуразе, рак бульхаразе, ахизин сокуртул асар букине. Мурат убач эзет, эхбак хваразе, хвазин хат сому хал рек эл чуцлизе. Хвазин хат сому хал рек эл чуцлизе. Мурат убач эзет, эхбак хваразе.

0: Реклама на радио.
1: Найди Прибой ТВ в своем телевизоре.
2: Кино. Старое доброе и самое новое. Романтические сериалы, познавательные передачи и музыкальные клипы. Оживи свой телевизор. Смотри Прибой ТВ.
3: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92 48 00.
4: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

знаешь, с этим было туго. Ты довозил меня, я пила вдребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Реклама.
1: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17.00. Час ваших приветов и пожеланий.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92 48 00.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92 48 00.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой». Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
7: Даргинская поговорка.
8: Олоба тишин, урхназикадив.
9: Быстрая река до моря не доходит.
7: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

все знаю неизбежно одно. Тебя потеряю, все было не так. Не отрицаю, как правильно жить, никто не знает. С тобой я падаю, если таю. Последний свой пост пишу, стираю последнее слово. Места выбираешь до Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-998-292-47-47.
7: Какой сегодня день?
8: Лето!
7: Море музыки и света.
6: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада». Яракского, 67, Ирчика, ЗК, 113. «Тримиада». Красота вне времени.
2: Большой выбор колясок в «Киргут, дети». Премиальные Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
3: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой, после инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: Radio Preboy, the best radio on 100.7 FM.

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио нашей музыки.
2: Реклама.
3: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
7: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
6: Вместе в новый сезон.
8: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
9: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов в собственной лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-982-47-47.
8: Табасаранская поговорка.
9: Риеньер закурен ирак мутуван.
10: Сегодняшний день на завтрашний не меняй.
11: Радио «Прибой».

Дагестане 9 часов утра. Нас много. Родина одна. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно. Получайте больше.
2: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан. Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата». Яракского, 67, Ирчика, ЗК, 113. «Тремиата». Красота вне времени.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Каждую субботу программа «Познай себя». Опытные психологи разбирают сложные жизненные ситуации, дают практические советы и отвечают на вопросы слушателей.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: В студии Зухра Камалова, друзья, Фаир Айденбеков, «Мысли о прошлом», так называлась композиция, завершила очередной музыкальный час эфира радиостанции «Прибой». Сегодня 22 августа, я вас приветствую, день субботний. Неважно, чем мы будем сегодня заниматься, важно, чтобы вы чувствовали себя счастливыми. Ну а счастье не зависит от места или погоды, не правда ли? Оно в нас самих. А самих мы порой и не знаем, и поэтому будем разбираться сегодня.
0: Каждую субботу программа «Познай себя». Опытные психологи разбирают сложные жизненные ситуации, дают практические советы и отвечают на вопросы слушателей.
1: Как вы уже заметили, что каждую субботу с 10 до 11 часов у нас в программе семейный психолог Руслан Магомедов, и сегодняшний день не исключение из правил. Доброе утро.
2: Доброе утро, Зухра, здравствуйте.
1: Ну и здравствуйте нашим слушателям, скажем, а также напомним о том, что тема программы сегодня «Почему нам так нужен кто-то рядом».
2: Да.
1: Но у меня сразу возникает вопрос, а вообще нужен нам кто-то рядом? Мы попробуем, друзья, сегодня ответить. Кстати, если в процессе нашей беседы, общения у вас возникнет своя точка зрения, и вы с чем-то будете не согласны или, напротив, поддержите наш разговор, или у вас возникнет вопрос на такую уже трепещущую для вас именно тему, то смело можете направлять нам и в предложение Макс, на WhatsApp, и просто сообщением на номер 8-988-МТС-291-1007. Итак, почему нам так нужен кто-то рядом? И вот вопрос, опять-таки повторю, а нужен ли вообще нам кто-то рядом?
2: Да. Наверняка Бог не просто так создал Адама и Еву, да? Это же могло быть, сами по себе живут отдельные два существа и не пересекаются. Но так получилось, что в каждом из нас есть что-то, в чем мы можем нуждаться друг в друге. В женщине есть определенная энергия, женственность назовем, от чего подпитывается, в хорошем смысле этого слова, заряжается мужчина. А для девушки, конечно же, это мужская энергия, где она получает тоже свой заряд. Это просто к вопросу простой такой объемный ответ, но в процессе эфира мы будем более подробно разбирать.
1: Угу. Ну, значит, тема нашего о взаимоотношениях между двумя полами. Почему я спрашиваю? Потому как, ну, кто-то рядом, это может быть подруга, это может быть родной человек, имеется в виду не обязательно мужского пола. Ну, вот тут, конечно, не секрет, что взаимоотношения между двумя противоположными, я имею в виду мужским и женским, не всегда удаются гармонично, и поэтому люди, ну как, рассуждают. Чем что попало, чем будет это токсично, чем будет это все-таки несчастливо, лучше вообще никого.
2: Лучше в одиночестве, да.
1: Вот насколько это имеет под собой такую, может быть, психологическую основу, если да, почему человек так может рассуждать, и вообще, когда мы задумываемся над тем, что нам действительно кто-то уже рядом.
2: Да, к большому сожалению, на сегодняшний день человек, сталкиваясь с таким отношением, видя токсичные отношения, у нас в голове уже формируется защитная реакция.
1: Верно.
2: Лучше я вообще не буду вступать ни в какие отношения, спокойно буду жить и радоваться мелочам жизни. Но есть одно «но», и это самое важное. Человек может чувствовать сильную потребность. Эту потребность можно глушить в себе, сказать: «Нет, я не нуждаюсь в этом». Но на самом деле мы должны признать тот момент, что все равно, когда рядом с нами ни подруга, ни дети, ни родители, а именно партнер, с которым у нас есть контакт, эмоциональный контакт, понимание друг друга, когда мы слышим друг друга, это стоит всего того, что есть вокруг нас, понимаете? Иметь такого партнера, который вас поддерживает и понимает.
1: Один дополняет другого.
2: Да. Но на готове такого не бывает, к большому сожалению. Над этим надо работать, этому надо прикладывать усилия. Почему? Потому что мы слишком разные по своей природе, характеристике. мы ведь не рождаемся готовыми личностями. В процессе этих отношений мы учимся взрослеть, учимся заряжаться друг от друга. Это совсем другая энергетика. Но большая часть пар, выстраивая неправильно эти отношения по шаблонам, которые им навязали, они, наоборот, разрушают отношения незаметно, поэтапно. Вначале, конечно, бывает влечение, страсть, все такое, но оно очень быстро улетучивается. И остаются только, скажем так, разочарование, боль, недопонимание, обиды.
1: Ну, на мой взгляд, очень трудно найти своего человека в этом мире, тем более если человек только-только вступает в свою взрослую жизнь, у него нет опыта общения.
2: Да.
1: Вот если даже учесть те традиции, которые у нас испокон веку в Дагестане соблюдаются, что не рекомендуется общаться с противоположным полом, и поэтому, мне кажется, здесь могут быть ошибки в построении отношений. Или,
2: да,
1: ну, на мой взгляд, то есть согласны вы с этим или нет, мы видим пример отношений между полами, это родители, которые,
2: да,
1: являются. И, да, но отношения родителей между собой мы, конечно, не можем понять, потому что с точки зрения их и опыта, и всего остального. Поэтому выстраиваются отношения, как вот ко мне, например, относится отец, допустим,
2: да,
1: да, или вот как между братом и сестрой. Но в реальной жизни это, конечно, достичь очень сложно. Вот. И почему? Из-за того, что у человека возникает потребность в этих отношениях подсознательно, он начинает стремиться к этим отношениям, не будучи к ним готов, и он их может разрушить. Вот как быть в этом случае?
2: Да.
1: Это для тех, кто к нам только что подключился. Друзья, 8-9-8-8-2-91-10-07. Ваши вопросы не возбраняются, а приветствуются, и ваше мнение в том числе.
2: Часто в кино нам показывают и в книгах, что есть какой-то человек такой единственный и неповторимый, который создан именно для нас. Это не совсем так, для нас могут быть и разные партнеры. Просто умение выстраивать отношения, вы правильно подметили, Зухра, что этому нас не учит никто. Ни родители, ни школа, ни университет, к большому сожалению. И этому надо учиться, что рядом с тобой совсем из другой породы, скажем так, человек с другими взглядами, интересами, увлечениями. На начальной стадии у вас есть, скажем так, возможность изучить друг друга, не спешить сразу вступать в отношения, а изучить, насколько вам комфортно друг с другом. И вот тут есть определенные красные флажки. Если мы вовремя обратим внимание на это все, мы можем для себя понять, вот стоит ли вообще с этим человеком связывать свои отношения или нет?
1: Ну вот вы сейчас сказали, с чем я не могу не согласиться, что надо присмотреться к человеку и выбрать того, кто подходит тебе для жизни.
2: Да.
1: Ну, это если вот со всей серьезностью. Но когда человек взрослеет, то есть из юности превращается в девушку, в юношу, а потом начинает потихоньку взрослеть, он не может, на мой взгляд, не может определить, что тот человек подходит ему или нет, в силу того, что он себя еще не знает. И вот как быть молодым людям? То есть какие вопросы нужно им задать себе самим? Или с чего надо начать для того, чтобы познать, что для тебя важно, чтобы жизнь была гармоничной? И каким образом ты можешь повлиять на другого человека?
2: Одним словом даже здесь идет ответ – осознанность. Что такое осознанность? Это понимание, что откликается у меня в душе. Если у меня в душе откликается какой-то парень, который вообще неадекватно себя ведет и меня к нему тянет, но, допустим, если с женской позиции, или, к примеру, парня, которым тянет именно к неадекватной какой-то девушке, то здесь надо проанализировать, откуда это все идет. Чаще всего многие девушки вот могут влюбляться в тех парней, которые недоступны, у них вот эмоциональные всплески, сегодня ты номер один в его жизни, а завтра он даже забывает и не вспоминает о тебе. Вот эти качели, которые устраиваются, девушка начинает испытывать, она как будто бы
1: неуверенность, наверное,
2: получает дофамин от самого процесса, от этих игр, и она пытается вот доказать ему, вовлечь его в эту игру. И в процессе игры это могут быть яркие отношения, но в долгосрочной перспективе такие отношения долго не выдерживают, к большому сожалению. Он может первый же день встретить и сразу признаться в любви.
1: И еще она потеряет к нему интерес.
2: Да.
1: Или он, или наоборот.
2: Но,
1: да?
2: Понимаете, такие люди, они, знаете, как это делают? Они так ярко преподносят это, что девушка начинает верить. Она начинает думать, я для этого человека самое ценное. А потом он просто перестает отвечать на сообщения.
1: Это игра.
2: Это игра, да. Он пропадает, появляется, и вот расшатывается...
1: Техника приманивания.
2: Да, расшатывается психика, и тогда уже начинается... Из этих созависимых отношений довольно-таки сложно бывает. А вообще корень откуда растет? От родительского сценария. Если отец так относился по отношению к своей дочери, она недополучала этого внимания, поддержки, то для нее это норма, такое отношение к себе. И вот когда они приходят к психологу, начинают прорабатывать, они учатся правильно обозначать свою позицию. И к более здравым людям начинают тянуться.
1: Ну вот из этой ситуации, то, что мы сейчас привели пример по поводу техники приманивания со стороны мужского пола, а почему мужчина так поступает? То есть вот какой интерес для него играть чувствами другого человека? Ведь это как, ну, не то, что непорядочно, но это негуманно по отношению к особи молодой, которая, ну, неопытной, понятное дело, использовать ее чувства для того, чтобы самоутвердиться, то есть для чего цель?
2: Есть разные типы людей, но давайте вот нельзя говорить так. Но
1: обо всех, да. Ну,
2: вот есть определенная категория людей, назовем их нарциссы. Это люди, которые пытаются любыми способами самоутвердиться. Для них не важна та девушка, для них важен именно их персона. И вот для... В процессе этой игры он просто самоутверждается.
1: Ага, значит, не уверенный в себе человек, да, с комплексами.
2: Да, но понимаете, вот многие, когда мы говорим неуверенный, видят картинку такого зажавшего, неуверенного, но на самом деле человек, который даже вот красивую оболочку создает, это могут быть даже дорогие машины, одежда, там, подача, громкий голос. Но человек внутри может быть довольно-таки сильно закомплексованным. Поэтому не стоит вестись сразу, быстро на эту внешнюю мишуру. Нам нужно больше обращать внимание на внутреннее состояние человека. Если, конечно, нашим зрителям интересно, мы можем слушателям интересно, мы можем обозначить несколько красных звоночков.
1: Так, на... мы сейчас их обязательно обозначим,
2: да.
1: Но прежде чем мы к этому перейдем, значит, кто-то рядом для нарцисса нужен для самоутверждения.
2: Да.
1: И неважно, что будет чувствовать тот человек, разочаровавшись, скажем, впоследствии. То есть для него важно только то, что чувствует он в данный момент,
2: да,
1: и прямо сейчас. Кстати, вот здесь у нас есть уже сообщение, которое приходит на номер 8-988-291-1007. Руслан, доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Вот. Кто-то рядом, это мнение наших слушателей, кто-то рядом, конечно, нужен, считают они, даже очень, но смотря какой он или она.
2: Да.
1: Как говорится, лучше быть одной, чем с кем попало.
2: Да, да.
1: Это одно мнение. Так,
2: как
1: следующее.
2: Говорил Хаям.
1: Да. У меня такой вопрос. Так, ну, с вопросом давайте чуть-чуть повременим, но мнение такое, когда нет объекта для проекции наподобие отца, или нет определенных шаблонов для посторонних каких-либо отношений, как быть в этом случае? Вот такой, и вопрос такой, как из первых порывов, облеченные розовыми очками, увидеть потребности человека и быть для него рядом сильной личностью, не ущемляя границы обоих? не придавая своим ценностям. То есть, каким образом посмотреть трезво на ситуацию, будучи в ощущении или, так скажем, в стадии влюбленности. Здесь вот я так понимаю. Чтобы увидеть, насколько этот человек тебе, для тебя нужен, важен, и почему именно так ты выбрал его. Конечно, вот такой вопрос. Начнем, я не знаю, с чего выбирать вам, а потом уже про звоночки, о которых вы говорите. И сделаем это сразу после небольшого информационного блока. Вы знаете, с вами так интересно, я вот разговариваю, смотрю уже 10-15.
0: Радио «Прибой» и Зухра Камалова представляют «Познай себя» – программа, где встречается наука, психология и реальные вопросы жизни. Доступна для всех.
3: Реклама на радио.
4: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
5: 8-928-501-06-06.
6: Кому-то везет, а кому-то
7: с Чабаном всегда везет. Покупай продукцию Чабан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
8: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chaban.defispromo.ru.
9: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
10: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-1100.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
13: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
14: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
15: Познай себя. Консультация эксперта. Телефон прямого эфира 8-988-2-91-10-07.
1: Эксперт в нашей студии в программе «Познай себя», семейный психолог Руслан Магомедов. Напомню всем тем, кто только что к нам подключился, мы говорим о том, почему нам так нужен кто-то рядом. И отвечая на ваши вопросы, приходящие на этот номер 988-291-1007 и в приложении «Макс», и WhatsApp, и просто сообщение, я повторю вопрос, но вернее смысл этого вопроса. Как, будучи влюбленным человеком, имея розовый очки, увидеть потребности другого человека и быть для него рядом сильной личностью, при этом не ущемляя своих личных границ. Вот. То есть не предавая себя.
2: Простыми словами, как не растворяться в партнере и
1: как увидеть то, что ему необходимо. То есть, я так понимаю, что для того, чтобы ответить себе самой на вопрос, а я тот человек для него или нет? При этом тут дополнение, что если нет шаблона, таких построенных отношений, нету примера наподобие отца. Вот каким образом
2: давайте решить? Мы по порядку начнем, Зухра. Давайте. Во-первых, если нету фигуры отца, как быть, да? Во-первых, здесь один из самых быстрых и эффективных способов работа в познании себя. Гештальт-психология нам очень помогает разобрать человеку, что ему душевно необходимо. Вот когда девушка анализирует свой внутренний мир, свои вот ожидания, свои какие-то представления, и она должна не то, что общество от нее ожидает, она должна научиться внутренне, что ей сердце говорит, научиться слышать, научиться прислушиваться к своему сердцу, к своим чувствам, эмоциям. И вот психологии это четко помогает человеку осознавать ее интуицию, как она работает. И во многом, когда уже гештальт-психологии приходят люди в терапию, они начинают отделять то, что им навязало общество, и начинают формировать свои внутренние потребности. Вот тогда уже начинается понимание того, как правильно вообще обозначать свою позицию. Вот ты спросишь девушку, а чего ты хочешь? А она не понимает, чего она хочет. Но постоянно истерит, а постоянно ссорится, постоянно у нее фоново работает тревога. Но она не понимает, чего она хочет. И здесь должна быть четкая конкретика для осознания своего внутреннего мира. Вот в работе с психологом, когда она учится проявлять себя как девушка, тогда уже вероятность выстраивания более здоровых отношений довольно-таки высокие. А как быть с теми девушками, которые получили неправильный сценарий от родителей? Ну, где отец бил маму, там, допустим, где отец был холодным или пил, или там еще какие-то ситуации,
1: отрицательные моменты.
2: И здесь тоже идет очень сильная привязанность к родителю, и ей очень тяжело отделиться, сепарироваться от отца и от мамы. Когда вот эту работу проводим, потихоньку она учится прислушиваться к себе. То первая
1: есть,
2: часть.
1: Да, то есть, получается, вопрос. Надо сначала научиться слышать себя.
2: Да.
1: Для
2: проявлять.
1: Этого, а что для этого необходимо? Нужен ли для этого определенный возраст или опыт в отношениях? Но я думаю, что пока человек себя не знает, окунаться с головой в отношения...
2: Опасно, да.
1: Опасно.
2: Да.
1: Не стоит этого делать.
2: Да.
1: А кто может предупредить человека, наверное, мама дома или старшая сестра, то есть кому нужно прислушаться,
2: знаете,
1: или подруга?
2: Захара, у мамы там, допустим, к примеру, если у мамы были шикарные отношения с отцом, да, она может вот прислушаться. А бывает ведь такое, когда мама сама жертва обстоятельств, и она говорит, терпи, доченька, терпи. Вот он ее
1: или не терпи, наоборот.
2: Да. Или там, к примеру, да, наоборот, другую крайность. И здесь нужна именно нейтральная позиция, который не заинтересован, который не родственник. Или это может быть и родственник, более адекватно, который смотрит на ситуацию. Но кроме нее самой никто не сможет решить этот вопрос. Вот у многих слушатели есть такое убеждение, что вот они приходят к психологу, и психолог им говорит, что делать. Это вообще не так, потому что психолог помогает человеку исследовать свой внутренний мир.
1: Вот и сделать выбор
2: да,
1: самому.
2: Поэтому мы всегда, когда к нам приходит клиент, мы спрашиваем, с какой целью вообще он пришел, чего он хочет. И вот через вопросы мы помогаем человеку погружаться внутрь себя, но многие не хотят погружаться, многие хотят сразу налегке, чтобы психолог им сказал, что делать. Вы просто скажите, я сделаю, и потом я буду счастлив. К сожалению, это так не работает, поэтому здесь стоит именно на это обратить внимание, а потом человек учится также проявлять свою энергетику, женскую, мужскую, и так далее.
1: Вот если человек учится слышать себя, он себя

0: и потребности, да, могут. Он может от нее требовать, чтобы она всю жизнь там служила ему только. Угу. Вот здесь она говорит: извини, дорогой, но в отношениях участвуют двое, а не один человек. Угу. Добровольное рабство я не хочу себе продавать. И вот когда два человека более здраво размышляют, слышат, понимают друг друга, это в долгосрочной перспективе выгодно им обоим. Но когда один подавляет другого, там жена может подавить мужа или муж может подавить жену, вначале кажется, это победа, но в долгосрочной перспективе такой брак долго не протянет.
1: Ну, прежде чем вступать в брак, конечно, нужно говорить друг с другом. И я думаю, что мы, конечно, я имею в виду слабая половина человечества, мы наделяем мужчину более здравым умом. Мы почему-то не думаем, что он гораздо, ну, умнее нас, что он должен уже знать свои потребности.
0: Откуда это идет?
1: Может быть, это потому, что вот в семье, допустим, отец всегда принимает важные решения, и он всегда прав. То есть мудрые решения, и мы наделяем этим качеством противоположный пол, а в жизни бывает все очень сложно.
0: Да.
1: Вот, ну и череда таких, скажем, не очень благоприятных отношений может выбить из колеи,
0: да.
1: И даже, ну, просто пассивно согласиться, будь что будет,
0: да.
1: А это тоже ошибочно. А вот, кстати, по поводу вот этих вот, как вы сказали, красных знаков. Да, я это не забыла.
0: Звоночков,
1: звоночков,
0: да?
1: Которые могут нам о чем поведать, эти звоночки?
0: Ну, во-первых, это тревожные звоночки, которые нам говорят, что партнер не готов к отношениям.
1: Вот на что стоит обратить внимание, друзья?
0: Когда выстраиваются отношения, первый звоночек, на что стоит обратить внимание, во всех своих предыдущих отношениях парень начинает обвинять своих бывших девушек. Вот когда она спрашивает, там, а что, почему у тебя отношения закончились? И он начинает обвинять во всех бедах именно бывших девушек.
1: Угу.
0: Поймите, пожалуйста, в будущем он и вас будет обвинять.
1: Да, точно, точно.
0: Да. Если человек адекватно, спокойно анализирует, размышляет, всегда надо понимать, что мы тоже в какое-то причастие имеем к развалу отношений. И чаще всего бывают виноваты муж и жена. Кто-то в меньшей степени, кто-то в большей степени, но все равно это ложится уже на обоих партнеров. Второй звоночек, он не уважает ваши границы. Вы просите, допустим, обсудить что-то с ним, а он игнорирует вас. Или, к примеру, вы наоборот просите вот не затрагивать эту тему, а он говорит: я это ради во благо, и начинает добивать,
1: да,
0: эмоционально.
1: Бывает
0: и
1: такое,
0: девушка, наоборот, еще больше чувствует и тревогу, и волнение, и непонимание, потому что он же вроде говорит: я забочусь о тебе таким способом. Вот и еще смешное выражение: бьет, значит, любит, там, к примеру. И вот такого рода выражения, к сожалению, искажают реальность, искажают восприятие, вот как все должно быть. И девушки поддаются этим звоночкам. Третий звоночек – это слишком быстрая идеализация. Он начинает сразу с первой встречи, да, вас такими эпитетами одарять, говорить, какая вы идеальная, и вот вы на седьмом небе от счастья, и в какой-то момент он на самое дно начинает вас отпускать.
1: Почему?
0: Игнором. Потому что уже у него пропало, скажем так, запал.
1: Угу.
0: Пропал интерес. Он уже чем-то другим отвлекся. И он может игнорировать 2 дня, 3 дня, неделю. Потом вы же уже привыкли к этому дофамину, к этой энергии, эмоциям. На начальной стадии такие люди могут писать ночами до утра, там появляться в вашей жизни постоянно. И вы в какой-то степени привыкаете ко всему этому.
1: Угу.
0: И бац, человек пропадает.
1: Так,
0: что происходит?
1: Почему он пропадает, это раз?
0: И девушка потом начинает думать, почему пропадает.
1: Почему? И начинает искать
0: себе. И себе начинает копать.
1: А почему он пропадает, вопрос? Вы говорите, он потерял интерес. Хорошо, почему?

0: этот интерес должен поддерживаться искусственно. И, нет, ну, конечно, на начальном этапе эффект новизны никто не отменял.
1: Да.
0: А вот для него это тоже какой-то допинг, можно так сказать.
1: Да, конечно.
0: А почему он теряет интерес, и как можно ли это распознать, что, потеряв интерес, он отойдет? Ну, чтобы не тратить на него жизненную энергию,
1: тут,
0: скажем
1: тут
0: так.
1: Тут по-разному может быть. Это не просто потеря интереса, это
0: может
1: быть и манипуляции тоже такого способа.
0: А мы разочарование? Не знаем.
1: Да. Разочарование наступает, когда он уже понимает, что она попала в ловушку. Имеется в виду,
0: я поняла.
1: Она уже под его влиянием, ему уже неинтересно играть с ней. Угу. А из себя он выстраивает такого харизматичного,
0: мачо.
1: Брутального мачо.
0: Альфа.
1: Да, альфа, да. И это вся показная игра, конечно, вовлекается девушка, она начинает думать, вот, с ним у меня будет светлое будущее. Она думает о замужестве, о детях, обо всём.
0: Он вообще, наверное, об этом
1: она уже все нарисовала в голове, а он чуть-чуть о другом может думать. Но, во-первых, здесь надо спросить себя, что я чувствую рядом с этим человеком. Если у вас штормит из супер хорошо и супер плохо, значит, это нездоровые отношения. Если вы чувствуете более или менее внутреннюю стабильность, комфорт, безопасность, надежность. Да, вам, может быть, это покажется пресными отношениями, но если приглядеться более глубоко, вы поймете, что с этим человеком как бы вам будет проще. Но здесь нельзя путать энергетику людей, потому что все по темпераменту мы очень разные, и каждый себе выбирает именно ту энергетику, с которым ему намного проще и интереснее. Uh-huh.
0: Тогда я прямой вопрос задам вот на данном этапе. Раз мы привели пример, что молодой человек входит в доверие, привязывает вас как наркотическое вещество, а потом теряется на неделю. Это так называемая игра или ну что-то в этом роде.
1: Да.
0: Может быть, как вы сказали, разочарование. А он не боится, что она от него отвернется и больше не будет с ним общаться? То есть почему он уверен, что она в него полностью и простит его за любые вот такие вот действия?
1: А что интересно, он и появляется, как только она охладевает.
0: Угу.
1: Он еще появляется, что интересно.
0: А что делать девушке в этом случае? Правильно, как надо
1: она
0: поступать?
1: Она должна понять, что это игра, а не отношения.
0: Угу.
1: И вот, знаете, еще очень важный звоночек, когда парень обесценивает через шутки. Такие могут быть...
0: Подколы?
1: Подколы, да. Например, он может сказать девушке, ну и ты зануда. Потом сказать, конечно, я шучу. И он проверяет, нащупывает... До какого уровня она может терпеть эти оскорбления, унижения?
0: Uh-huh.
1: К большому сожалению, в наши дни это переведено в какую-то вот поп-культуру издеваться над человеком. Это неприемлемо, шутить, вот задевая честь, достоинство человека. И мне кажется, это сугубо мое личное мнение, никому нельзя позволять по отношению к себе вот шутки, задевающие честь, достоинство, родителей. К большому сожалению, это сейчас набирает новый оборот в новой культуре, но поймите, это будет иметь осадок.
0: Ну, я думаю, потом, что это, ну, мое это мнение, это не только по отношению мужчина-женщина, но еще и родители и дети, которые таким же образом, может быть, подсознательно это делают. А вот у вас нет таких сведений, кто часто издевается над чувствами? Я имею в виду, играет и манипулирует. Мужское по отношению к женщинам или женщины по отношению...
1: Одинаково. Одинаково. Все зависит от зрелости. Понимаете, здесь не стоит отделять отдельно мужчин или женщин, практически многое зависит, что происходит внутри человека. Чем человек более зрелый, он не позволяет по отношению к другому человеку такие выпады. А если человек внутренне опустошен, это своего рода пассивная агрессия, проявляющие через шутки, через обесценивание, через игры какие-то. И еще есть очень важный звоночек, на который стоит обратить внимание. Да, это как раз-таки он больше обращает внимание на статус, но не на личность.
0: Угу.
1: Вот ему важно, чтобы она была такой успешной, богатой, или он. А то, что она чувствует внутри, ему не важно.
0: Не важно. Эгоистичные отношения, и мы об этом поговорим сразу после рекламы.
2: Отвечаем на вопрос.
3: Реклама.
4: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
5: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
6: Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
8: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
9: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
8: Вместе в новый сезон.
10: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8 928 515 94 94. Глаз Алмаз.
11: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
12: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
13: Для детей старше 12 лет.
2: Отвечаем на вопрос.
0: Итак, наша программа продолжается, друзья. Ну, судя по всему, у нас активность девушек возрастает. Тут уже благодарят за то, что мы попытались ответить. Но я думаю, что и парни наверняка тоже могут что-то написать. Если печатать лень, можно голосовым отправить, друзья. Можно не подписываться, программа это допускает. 8-988-МТС-291-1007. Можно и на WhatsApp, и в приложении Макс написать на вопрос или высказаться по той теме, о которой мы говорим. Вот тут здесь такой вопрос по поводу звоночков, что вот если ты видишь, ну, чувствуешь первый звоночек, второй, как стоит поступить девушке или парню, сразу прекращать отношения, потому как это неизбежно приведет к разрыву, и что ж время тратить, и силы, самое главное, эмоциональные, потому как не каждый легко к этому относится, чаще всего люди очень серьезно это переживают, они видят по отношению к себе неуважение, и, ну, может быть, немногие, но задаются вопросом, почему так происходит. Значит, я позволяю, и начинает работать над собой. Но если такое повторяется несколько раз, то, конечно, у человека растет неуверенность в себе, и это неприятное чувство, на мой взгляд, оно может вообще выбить из колеи на долгие годы даже Вот. И как быть, вот спрашивает вопрос такой, как быть, если ты видишь первый звоночек, чувствуешь второй звоночек, стоит ли прекращать отношения?
1: Если, конечно, мы начинаем это чувствовать, к большому сожалению, многие люди, они сразу обрубают с плеча, скажем так. Так делать, конечно, не стоит. Во-первых, здесь очень важно обозначать эти пункты своему партнеру. Угу. Сказать, вот, пожалуйста, вот так не делай, это мне причиняет боль. Там, кстати, еще один звоночек был, где партнер вообще не обращает внимания на ваши просьбы, на вашу позицию, на ваши чувства.
0: Очень
1: и если
0: вопрос,
1: вы видите, что он опять игнорирует, что вы обозначаете, обесцениваете, вы еще раз возвращаетесь, несколько раз обозначая, и если вы видите, что вы стучитесь в закрытую дверь, то вы отпускаете человека. Обозначаете ему и говорите, знаешь, мы друг друга не слышим вообще. Я в одном, а ты совсем о другом. И поэтому нам очень сложно будет, еще в начале пути мы не слышим друг друга, а дальше что будет, это только один Бог знает.
0: Ну, здесь, мне кажется, отпуская эти отношения будет не совсем верно, потому что отношений практически нет.
1: Да,
0: то есть человек
1: тебя
0: просто использует для времяпрепровождения, не задумываясь о том, чтобы сохранить это, эти отношения на долгие годы.
1: Ну, просто...
0: Иногда сложно это сделать на начальном этапе, увидеть это, по крайней мере.
1: Да, нам надо понимать, что то, что мы видим сейчас перед собой, это надо умножить на 10,
0: согласна,
1: что будет в браке. Понимаете? А многие думают, вот сейчас я выйду за него замуж, и он изменится, он точно поменяется. И вот с этой надеждой она может так 10 лет прожить, 20 лет прожить, а потом уже довольно-таки сильно разочаровывается, что ей это не удалось. Никому не удастся поменять другого человека, если сам человек не хочет этого и не работает над этим. Угу. Вот один раз ко мне пришел клиент, мужчина, взрослый, и он говорит, вы же, говорит, психолог, вы должны меня поменять. Я сказал, а кому, говорю, это нужно, мне или вам? Ну, мне, говорит, я же, говорит, вам плачу за то, что вы меня поменяете. Я говорю, во-первых, я не собираюсь вас менять, что-то с вами делать. Вот помните, есть рисунок такой столетней давности, где психолог бьет по голове и вправляет мозг. Ну, от этой практики мы уже отошли давно, психологи, поэтому приходится большую внутреннюю работу самому человеку проводить. Просто психолог является путеводителем, который помогает вот инструкторам по вождению, скажем так.
0: Вот сейчас как раз-таки Руслану Магомедову мы зададим такой вопрос практически. Вот смотрите, в Дагестане чаще всего отношения начинаются не потому, что оба человека хотят, а потому что хотят это родители.
1: Да.
0: Один расположен положительно, он хочет эти отношения, то есть он увидел аргументы родителей, или вокруг себя он не увидел лучшего, чем вот предлагают. А, например, парень этого не особо хочет. И это вот выражается в том, как вы говорите, звоночки, он не слышит, он и не пытается услышать, что нужно предпринять девушке, то есть каким образом выйти из ситуации, чтобы не были разрушены отношения между родителями и в то же время не вступать в уже заранее определенный несчастливый брак. Или... Если или, это уже вопрос.
1: Хорошо. Вот как девушке себя, как бы защитить, да? Во-первых, да, есть такая практика, когда вот насильно выдают замуж. Но мне кажется, Зухра, уже в последнее время это намного реже стало, нежели чем это было раньше. А как ей понять? Во-первых, когда она свою позицию обозначает по отношению к родителям, они потихоньку начинают прислушиваться. Но многим проще сделать так, полностью возложить ответственность на родителей и сказать, ну, родитель так хотел, я так и поступила. Но каждый человек всегда несет ответственность за свой выбор. И если человеку не хочется выстраивать эти отношения, он до последнего должен бороться за свою позицию. Вообще, многим родителям они могут рекомендовать, там, сказать, а выбор оставлять за ребенком. Конечно, если там родители уже очевидно видят, что там человек... Вот откуда это пошло, Зухра, что родители выбирают? Именно из того, когда в влюбленном состоянии многие люди перестают замечать недостатки другого человека. А вот родители, они же более трезво смотрят на это. Это один из ситуаций. Конечно, бывают родители, которые там либо так, либо никак, угу. которые ультимативно в формате
0: ставят. Но выбор ставят. Все равно за человеком.
1: Да, выбор так за, что все равно. Да. Угу. Но потом, когда человек делает выбор, вообще в двух вещах мы, родители, не должны навязывать. Это первый выбор партнера по жизни, потому что это выбирается на всю жизнь, и выбор профессии. Мы должны оставлять выбор за ребенком, потому что наши дети – это не мы. Наши дети – это отдельные души, отдельные личности, отдельное вот творение со своим мировоззрением, со своими ценностями, навыками определенными.
0: И вот тут как раз-таки вопрос. Кстати, друзья, поступают вопросы. Спасибо вам большое за активность. Мы чувствуем, что вы вместе с нами. Здравствуйте, пишут. Вот
1: здравствуйте.
0: По поводу последнего звоночка, когда противоположная сторона не хочет слышать твои потребности и делает только то, что нравится самому. И вот здесь такое. А если уже создана семья с таким человеком, стоит ли это терпеть? Или каким образом? Ну как? Вы же так сказали, что мы думаем, что он изменится в процессе семейной жизни, узнав тебя получше, он в тебя влюбится, будет тебя ценить, хотя смотря с кем сравнивать, если у него нет опыта семейных отношений, вряд ли он будет ценить. Но вот как быть? Вот тут спрашивают, уже создано с таким, стоит ли терпеть? Или что можно предпринять, а потом уже разрывать отношения, и вообще стоит ли это делать?
1: Да, в предыдущих эфирах, Зухра, мы говорили о том, во-первых, мы это доносим, смотря как человек доносит тоже. Угу. Бывает такое, что ругань, и вот ты спрашиваешь клиентов, мужа или жену, а вы как обсуждали? Мы просто поругались. Но ругань – это не доносить свою позицию. Сначала, когда мы хотим свою позицию обозначить, обязательно мы должны учитывать несколько пунктов. Во-первых, это не должно быть переходить на личности через оскорбление, через унижение, обесценивание. Мы спокойно говорим, вот, допустим, когда ты вот так делаешь, мне очень плохо, пожалуйста, не делай этого. Ты, наверное, этому не придаешь значения, но, допустим, от этого страдает вся семья. А потом он опять обесценивает. Тогда уже, конечно, один из способов – пойти обратиться к специалисту. И если и это не помогает, нужно уже потихоньку создавать дистанцию. Просто вот у нас, когда что-то не так идет, сразу разводится. Я не советую сразу разводиться. Создайте, пожалуйста, дистанцию хотя бы на полгода, на год. И посмотрите, если человек учится слышать вас, понимать, и тем более, если там еще и дети, то тогда уже есть вероятность, что можно вернуть отношения. А если опять и там не меняется человек, ну, там же выбор только за ним.
0: Мне кажется, это в любых отношениях, я имею в виду между не только мужем и женой, между родителями и детьми, все-таки должен быть такой период, чтобы оставить человека без тебя. То есть не напоминать о себе, чтобы он понял, насколько ему хорошо или плохо с тобой.
1: Да.
0: Потому что, мне кажется, если человек привык, что ты все время рядом, он не будет ценить.
1: Да,
0: а он подумает, в сознании как? Что это вообще не меняется. Так это и будет. А оценивать начинает уже со временем. Поэтому дистанцирование один из способов сохранить семью.
1: Да,
0: но кстати, диалог прежде всего.
1: Вообще в жизни тоже, когда мы создаем дистанцию со своим партнером, мы больше учимся ценить то, что у нас есть.
0: Пока.
1: Мы больше учимся ценить то, что у нас есть. Но когда мы, допустим, все время на фоне, рядом, идет как к обыденности, мы начинаем относиться к этому человеку как к должному. Он должен, он всегда рядом. И тогда, к большому сожалению, перестаем слышать друг друга.
0: Мы дошли до того звоночка, и опять вот подошли к рекламному блоку, когда человек при выборе партнера для общения хотя бы, потому как, мне кажется, мне кажется, женская половина больше нуждается в эмоциональном общении,
1: да.
0: А мужскому организму нужно, дружеские отношения у них бывают между собой, имеется в виду мужчины, друзья, а женщина нужна для, ну, если человек не уверен в себе или напротив уверен, ну, для того, чтобы как бы мотивировать себя к хорошей жизни. Вот я так думаю.
1: Муза, да?
0: Вот, и вы говорили о том, что выбирается, не обязательно мужчина женщину или наоборот, выбирается чаще статус в обществе, нежели сам человек.
1: Да, если сам человек не уверен. А если человек уверенный, он выбирает себя личность, с которым он собирается прожить долгую счастливую жизнь. Потому что от личности мы заряжаемся, но не от статуса.
0: Ну, это же можно почувствовать, что выбирается статус, скажем, родители, их положение.
1: Самое простое, если вы хотите проверить, обратите внимание, как ваш партнер на что больше обращает внимание. На ваши деньги, на ваш статус, на ваши определенные, там, допустим, качества. Да? И здесь больше идет как потребительское отношение. А вот когда мы видим, что человек интересуется вашими чувствами, переживаниями, как у вас прошел день, заботится, уже ему вы интересны как личность. И это самое лучшее, что может быть.
0: Пуд соли, говорят, надо съесть для того, чтобы узнать, какая вы личность, да, человека. И мы продолжим, друзья. И подытожим, наверняка, немного времени у нас осталось.
14: Познай себя. Консультация эксперта.
15: Реклама.
16: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий. Операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса. Хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» Мегафон 550-88-55.
17: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
19: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
21: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
15: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
22: Радио «Прибой» и Зухра Камалова представляют «Познай себя» – программа, где встречается наука, психология и реальные вопросы жизни. Доступна для всех.
0: Ну, а вопросы жизни, друзья, у нас встречаются ежедневно, хотя мы не фиксируем эти вопросы. И если у вас есть какая-то тема, которую вы хотели бы обсудить с помощью вашего вопроса, присланного нам на номер 8-988 или в приложении Макс, или WhatsApp, или просто сообщением, мы попробуем на следующих программах ответить. Да, да. Почему мы говорим на эту тему? Потому как она более актуальна. Сегодня семейный психолог Руслан Магомедов в нашей студии. Мы говорили на тему, и я думаю, что не завершаем общение. И ответ на вопрос, почему нам так нужен кто-то рядом. Мы вроде как начали на эту тему говорить. И много ценных советов, как распознать твоего человека. Но вот есть еще последний вопрос, немного времени осталось, надеюсь, мы успеем, да. От наших слушателей. Добрый день, радиостанция «Прибой». У меня такой вопрос, он более интимный, вот предупреждает. Ага. Есть отношения и уже вместе много лет. Многое в жизни произошло и прошло.
1: Да.
0: Все вроде хорошо, но нарушена интимная сфера жизни. Холодность проявляется активно, хоть физиологических патологий нет.
1: Угу.
0: С чем это может быть связано с точки зрения психологии?
1: Ну, во-первых, наша культура, она настолько табуированно относится к теме близости, и двое партнеров, находясь даже долгое время в отношениях, они могут вообще не знать друг о друге. И здесь должна быть, во-первых, живая беседа, обсуждать свои предпочтения, свои интересы. Между мужем и женой секретов не должно быть касаемо этого момента. Но многие как делают? Когда возникает проблема, вместо того, чтобы решать эту проблему, каждый из них уходит
0: к себе,
1: да, закрываются в себе, и постепенно проблемы уже начинают накапливаться. Когда до пикового состояния доходят эти проблемы, происходит охлаждение. Она не может себя проявить, он не может ее понять.
0: Чувство обиды?
1: Да, чувство обиды. И здесь немаловажной вещью является то, что физиология у нас работает совершенно по-разному у мужчин и у женщин. У мужчин даже вот близость – это язык любви во многом. А девушка начинает думать, а что, он только этого от меня хочет?
0: Угу.
1: И тем самым, сама того не подозревая, может очень сильно оскорбить мужа. Или, к примеру, жена там принарядилась для мужа, а муж может что-то там ляпнуть, сказать слово, и он ее так оскорбит, что... Он-то в шутку может это сказать, но это может ее так оскорбить, что потом она никогда не будет наряжаться для своего мужа. Вот таких пунктов, моментов довольно-таки много бывает. Но в общем все равно здесь...
0: Надо это обговаривать, да?
1: Обязательно. И еще очень важно здесь подметить, когда рождается ребенок, идет охлаждение, бытовые проблемы, кризисы в семье. Мы помним, вот мы в прошлом теме обсуждали эти темы, эти вопросы. Вот когда каждый кризис мы проходим, еще больше идет уже сближение и в интимном плане, и в эмоциональном плане, и в интеллектуальном плане, и в духовном плане. Поэтому стоит на это обратить внимание, стоит над этим работать. Особенно этот кризис начинается от 40 до 50 лет в среднем. И если здесь партнеры наладят контакт друг с другом, то дальше у них их ожидает светлая, счастливая, яркая жизнь. А если они упустили этот шанс, там уже... серая жизнь, скажем так.
0: То есть, возможно, вдохнуть новизну в отношения.
1: Да, обязательно.
0: Так, а каким это образом можно сделать? Прежде дистанцироваться или отдохнуть друг от друга?
1: Нет, не дистанцироваться, здесь чуть-чуть другая проблема. Здесь нужно научиться слышать себя. Вот бывают клиентки, там, допустим, у которых очень сильное чувство вины, зажатость, травмы какие-то детские. И вот пока вот эта внутренняя часть не проработана, это все будет продолжаться. И у мужчины в том числе. Тут нет разницы.
0: То есть надо начинать прежде всего опять копаться
1: раскрываться, научиться правильно себя выражать. Вот есть даже такая профессия, я не знаю, как эта профессия называется, которая оформляет стол. Вот представьте, человек точно так же себя, когда преподносит, он может так ярко себя преподнести, что другой будет гореть от страсти, любви. А можно так себя преподнести, что у человека все желание пропадет. Что у мужчины, что у женщины.
0: Но научиться этому...
1: А для женщины оформление от мужчины является его отношение к ней.
0: Правильно.
1: А для мужчины ее подача себя. Вот
0: Поняла.
1: Внешность, эмоциональность, харизма и все такое.
0: Как мне одна знакомая сказала, я не люблю тех, которые меня не любят. Это попало в точку. Ну что, мы, друзья, подошли к той границе, которая называется так, завершение очередного музыкального часа. В студии у нас был сегодня семейный психолог Руслан Магомедов с опытом работы. Говорили мы сегодня, почему нам так нужен кто-то рядом. Спасибо вам большое.
1: Благодарю, Зухра, очень приятно было сегодня побеседовать.
0: А что пожелаете нашим слушателям?
1: Я хочу пожелать любите друг друга, цените. И тоже в сегодняшнюю нашу тему хочу сказать, мы нуждаемся друг в друге, главное выстраивать более здоровые отношения, чтобы мы тянулись друг к другу, развивались и достигали новых высот в этой жизни.
0: Спасибо, удачи
1: спасибо,
0: вам.
1: Спасибо.
22: Каждую субботу программа «Познай себя». Опытные психологи разбирают сложные жизненные ситуации, дают практические советы и отвечают на вопросы слушателей.
4: В Дагестане 11 часов.

0: слушая лучшие песни 20 века.
1: Ежедневно. Ретро-час. На радио «Прибой».
2: В студии Зухра Камалова. Друзья, остаюсь с вами до 14.00 и напомню о том, что у нас день субботний, 22 августа. Никогда не откладывай на завтра то, что можно отложить и выбросить. Ну, по крайней мере, это, конечно, с тем, что в жизни у нас много препятствий, но мы не будем с вами горевать, мы не будем сдаваться. Самое главное, начать диалог с тем, кто вам дорог. Ну, а какой диалог без подарка? Музыкального или просто букета цветов? Почему бы и нет? Поэтому будем их дарить с помощью музыки. Александр Добрынин, группа Абба, фристайл, Сульги Агаджи, вы не только в ближайшие 15 минут.

0: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиата». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиата». Красота вне времени.
1: Кто это везет миллион на новенькой машине?
2: А, это вы.
1: Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
3: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д. Урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале 78-02-19, улица Мичурина, 64.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
10: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: Группа «Фристайл», «Догорает свеча» в эфире радиостанции «Прибой», где здесь и сейчас продолжается у нас ретро-час. У микрофона Зухра Камалова. Друзья, ну не только музыка, но еще и полезная информация. Ну, скажем, какой сегодня день? День у нас 22 августа. И есть такой, знаете, интересный, несерьезный, можно сказать, праздник. Он называется «День съешь персик». Его отмечают именно 22 числа. Это неофициальный, но очень приятный праздник, главная идея которого — вдоволь насладиться этим сочным фруктом. В этот день можно есть персики в самом разном виде: свежими, консервированными, в виде джема, варенья, в составе разных блюд. Многие семьи собираются вместе, чтобы попробовать новые рецепты, ну, например, приготовить персиковый смузи, фруктовый салат, пирог или мороженое. Откуда, конечно, этот праздник, расскажу. В США он пошел, потому как август не только в США, но еще и у нас, в Дагестане, это, конечно, тот самый период, когда персиков очень много. Официально он считается месяцем персиков. Они содержат витамины С и А, клетчатку, много воды, поэтому хорошо освежают и полезны для здоровья. Родиной персика считается Китай, где его выращивали еще за 1000 лет до нашей эры. В Европу фрукт попал позже, так что это отличный повод разнообразить наш рацион и просто порадовать себя сочным летним фруктом. В России персики любят, используют по-разному, в классических десертах, неожиданных сочетаниях. Ну что, предлагаю. Пирог с персиками — один из самых частых вариантов. Тесто может быть бисквитным, песочным, сметанным. Можно сделать пирог-перевертыш, вот он мне больше всего нравится. Персики выкладываются на дно формы, заливаются тестом, а после выпечки переворачивается, фруктовая начинка становится нарядной наверху. Есть торт с персиками, творожный мусс или суфле, джем, варенье, чиа-пудинг с персиком, парфе или смузи. Есть еще и салаты или закуски. Ну, например, с сыром и зеленью, с моцареллой, фетой или козьим сыром, добавлением рукколы, базилика, огурца. Часто заправляют оливковым маслом, лимонным соком, иногда добавляют греческий йогурт.
1: Галерея мягких шедевров на радио «Прибой».

0: На заре группа «Аляс» — это путь экспериментального трека конца 80-х культового интернет-хита. Осенью 1986 года в группу «Альянс» пришел клавишник Олег Парастаев. Он заметил, что концертная программа коллектива из 9 песен кажется ему монотонной и решил написать что-то яркое. По его воспоминаниям, мотив припева родился сразу в тональности соль минор с высокими нотами си бемоль, и он спросил вокалиста Игоря Журавлева, на какой звук тому удобнее петь наверху. Журавлев ответил на «Е». Вот и появилась ключевая фраза «На заре». «Голоса зовут меня». При этом у Игоря не было фальцета, он получил академическое вокальное образование, его широкий диапазон 2,5 октавы идеально подошел для этой партии. Над окончательной аранжировкой, конечно, работала вся группа. Ударные программировали на драм-машине Yamaha RX-11, клавишные партии на синтезаторе, возможно, еще Yamaha DX-21, а еще был Prophet 10, именно он вдохновил Парастаева на финальную трубную партию арпеджио. Запись прошла очень быстро, все партии записали за 4 часа, и на следующий день звукорежиссер Игорь Замараев, тот самый, который работал с Муслимом Магомаевым, свел трек, и вот так вот он появился, друзья. Концертный дебют этой песни состоялся в феврале 1987 года на фестивале «Надежд». Позже «На заре» прозвучала на крупном фестивале «Рок-панорама 87», и живое выступление попало на пластинку фирмы «Мелодия». Вот так, друзья, у нас появилась эта композиция, которая нам напомнила о том, что было. А я напомню о том, что будет с 12 до 13 целый час ваших приветов и музыкальных подарков. Ну, плюс-минус там на информационном блоке. Так что успейте, друзья, направить нам сообщение либо на WhatsApp, либо в приложении Макс, либо просто сообщение на номер 8-988-291-1007.
1: Реклама на радио. Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 666-663. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
6: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Ну, что касается, друзья, зонта, конечно, он вам не понадобится. Ну, а более подробно расскажу.
1: Радио Прибой. О погоде.
0: В Махачкале уже 28 градусов. Вообще-то геомагнитное поле, друзья, спокойное. Утро тоже ясная погода сегодня ожидается в течение суток. Температура 28 так и сохранится. Ветер умеренный, юго-восточного направления 3,6 метров в секунду, с порывами до 11. Относительная влажность от 55 до 71%. Безоблачно, атмосферное давление чуть выше нормы, волнение моря легкое. Ну, что касается температур морской воды в акватории Махачкалы, 26 градусов. Что касается Кизляра, то уже там 32, днем ожидается 33, ясная погода. В Кизил-Юрте, в Хасавюрте 30, такая же погода сохранится ясно в течение суток. В Буйнакске 26, днем ожидается 27, небольшая облачность. В Избербаше 27, ясная погода. В Дербенте также 27 градусов, днем 28. Температура морской воды также 26, ультрафиолетовый индекс очень высокий.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Большой выбор колясок в «Киргут Дети». Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. «Киргут Дети» – вы найдете свою идеальную коляску.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане полдень.
1: Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
2: Ну вот, друзья, возвращаюсь к вам. Новый музыкальный час. И да, час по вашим заявкам. Всегда добро пожаловать. Самое главное, друзья, успейте отправить нам сообщение на номер 8-988-291-1007 любым способом вам возможным. Это можно сделать и в приложении Макс, и социальной сети WhatsApp, а также просто сообщением. Кого-то поздравить, передать привет и поделиться отличным настроением. Наверняка есть у вас повод. Пока вы думаете, какую песню будете заказывать, я напомню о спонсоре программы «Час желаний». Ювелирном салоне «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
0: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
3: Час желаний.
2: Салам алейкум всему Дагестану. Так начинается первое послание из Югры. Всегда слушаю радиостанцию «Прибой». Хотелось бы услышать зажигательную кумыкскую песню на ваш выбор. Зайна Папсаматова, песня «Ватан» для вас.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: Для слушателей из Югры прозвучала композиция Зайнапа Апсаматовой «Ватам», и «Салам алейкум» мы, конечно, приняли. А и следующее сообщение. «Салам алейкум, радиостанция «Прибой». Хотел бы передать салам всем родным, близким, особенно родителям. Хотел бы заказать песню Зайнап Махаевой «Чудесная любовь». Пишу я с города Кизилюрта, зовут меня Ахмед».

0: Ассаламу алейкум всем и салам родным и близким, особенно родителям от Ахмеда из Кизилюрта и песня Зайнаб Махаева «Чудесная любовь» или как мы ее называем «Аламат» прозвучала в программе «Час желаний». Ну что, 8-9-8-8, МТС-291-10-07. Есть у нас сообщение из Махачкалы. Здравствуйте, Зухра, огромный вам привет, спасибо большое. И хотелось бы... зовут меня Амир, я ваш постоянный слушатель, и хотелось бы услышать песню в исполнении Виктора Цоя и группы кино «Пачка сигарет».
1: Выбирай, выбирай то, что нравится.

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля. Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.дефиспромо.ру.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом Евролин. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом Евролин. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом Евролин. Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
6: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
0: Час желаний на радио «Прибой».
9: 8-9-8-8, это МТС 291-10-07. И вновь сообщение из Махачкалы. Добрый день, радиостанция «Прибой». Зовут меня Константин. Пожелайте мне счастливой дороги, еду за детками. И поставьте, пожалуйста, Гарика Кричевского «Путь домой». Ну что, счастливой дороги, чтобы все было хорошо, благополучно, но композиция прямо сейчас.
10: Час желаний.

книги записной. Стало меньше у меня друзей. Половина точно не со мной. Даже просто в памяти моей за мгновение изменился мир, развернув меня на полпути, где из окон брошенных квартир

тревоги, не играть судьбой и найти в итоге путь домой. В телефонной книге пустота, разве что вопросы без ответа. За окном обычная весна, но летят крылатые ракеты. Стоит только лишь открыть глаза —

0: путь домой.
1: Для Константина из Махачкалы счастливой дороги всем-всем. И это композиция Гарика Кричевского «Путь домой» в программе «Час желаний». И вновь сообщение. Кстати, напомню о том, что можете сообщение прислать и в приложении Макс, и в WhatsApp. И просто сообщением на номер 988-291-1007. Суббота у нас продолжается. Добрый день, радиостанция «Прибой». Так начинается следующее послание. Пишу из Махачкалы. Хочу пожелать скорейшего выздоровления подруге Заи. Она работает в салоне красоты «Краса». И хотели бы для нее подарить, хотела бы, пишет ее подруга Вера. Именно так она подписалась. Хотела бы подарить для нее песню на лакском языке.
2: Час желаний.

0: Комфорта хотим передать пламенный салам всем водителям и пожелать им счастливой дороги. А также вас поблагодарить за работу вашу, потому как в эти жаркие, нудные дни вы помогаете нам оставаться в настроении. И поставьте нам что-нибудь новенькое. Ну, давайте так, новенькое предложу. Руслан Тупиев, «Мечта бедняка», именно так называется новинка этой недели.
1: Час ваших желаний и капризов ежедневно на радиоприбой.

Невозможно просто усидеть и не подпевать Руслану Тупееву «Ай, да ла-лай». Да, бархатный голос и, конечно, новая работа «Мечта бедняка» сегодня для всех водителей из Хасавюрта. Вам огромный салам и, конечно, всего самого хорошего. Ну что, друзья, у нас субботний день, а это значит, для кого-то он выходной. Ну, а кто-то работает. Работает и, конечно, старается это делать, как это можно лучше. Ну и напомню о том, что спонсором программы по заявкам «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». Мы продолжим, друзья, через чуть-чуть. Я напомню о том, что

0: У салона «Хорос Ювелир» вы найдете изысканные украшения из золота, серебра, с драгоценными камнями. «Хорос Ювелир» – роскошь, доступная каждому.
1: Новое объявление от сети салонов «Рос Ювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Рос Ювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Рос Ювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
2: Час желаний на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Реклама на радио.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
3: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
9: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
10: Возвращаясь к вам, конечно, с вашими сообщениями, которые так и приходят на разные платформы. 988-291-1007. Зухра, добрый день. Так начинается следующее послание. Пишу вам из города «Дагестанские огни». Хочу послушать мою самую любимую аварскую песню «Мой цветок» в исполнении Апанди Исмаил Гаджиева. С уважением, Золушка. Потанцуем? Именно так она вопрошает. Вы что думаете? Для меня это не проблема. Ну все, пишет, поехали. Поехали.
11: Выбирай. Выбирай то, что нравится.

0: Апанди Исмаил Гаджиев, друзья, мой цветок, так называлась композиция. Сегодня специально для Золушки из города Дагестанские огни. И да, вы знаете, она прислала сообщение, что все-таки потанцевала, и ей от этого стало намного лучше. Но я думаю, что отдышаться это тоже необходимо. И вновь у нас сообщение. Ну, теперь у нас так из Махачкалы. Салам алейкум, радиостанция «Прибой». Так она начинается. Зовут меня Муслим, я из Махачкалы. Хочу передать всем-всем салам, кто меня узнал. И хотел бы послушать песню Айшат Айсаевой «Зажигательно». Спасибо большое. Пишет Муслим, всегда пожалуйста.
1: Час желаний.

0: Муслим из Махачкалы передал салам всем-всем и послушал эту зажигательную композицию, не просто подслушал, он еще дополнительно прислал нам сообщение, от души потанцевал. Ну это здорово, пока он приводит свое дыхание в норму, мы, друзья, движемся дальше.
1: Твои приветы и любимая музыка по желанию, звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику CLD доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. CLD – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
8: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
10: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
11: Да, друзья, мечтаний у вас, конечно, много разных, и программа «Час желаний» этому благоволит, но в любом случае есть такого рода сообщение. Прежде чем мы перейдем к этому сообщению, хочется напомнить о том, что программа «Час желаний» выходит дважды в день, с 12 до 13 и с 17 до 18. Если вы сейчас не успели, но очень нужно и долго ждать до 17 часов, то можете направить нам сообщение, мы в рубрике «Сюрприз» во второй половине часа обязательно прочитаем его, ну и оно дойдет до адресата, наверняка вы как-нибудь намекнете тому человеку, кому посвящено то или иное послание. Ну вот следующее сообщение тут у нас из Германии пришло. Добрый день, Зухра, у меня необычная просьба, хотя у вас, наверное, было множество разных случаев. Пишу я здесь, находясь уже в Дагестане, хотел бы через ваше радио спросить у человека, который мне не безразлично, не согласится ли она встретиться со мной. Так, ну не знаю, она слышит или нет, надеюсь, она сделала звук погромче. Правда, тут имени нет, и я думаю, что сейчас все те, ну, кто надеется на эту встречу, кто жаждет этого приглашения, будут думать, что это именно им посвящается. Но я думаю, что обязательно вы свяжетесь с адресатом и непосредственно пригласите ее на свидание. Так, он пишет, продолжает, да, у нее сейчас отличное настроение, надеюсь, будет еще лучше. Я постараюсь, чтобы так было. Сейчас она слушает ваш эфир наверняка и, надеюсь, откликнется на мою просьбу. Естественно, для этого человека композицию на ваш вкус. Так, «Сладкая любовь», так называется песня Альбины Ягулбаева. Раз у нас хорошее настроение, пусть оно продолжит быть. Ну а спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
12: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.

0: В Дагестане 13 часов.
1: Ну, друзья, мы перешли границу нового музыкального часа. Продолжаем с вами встречать этот выходной день. И всегда нам кажется, что все еще впереди много времени. Ну, не будем растрачивать его впустую. Ярких впечатлений, душевного тепла и, конечно, гармонии и взаимопонимания, а также счастья. Приятного отдыха вместе с радиостанцией «Прибой», где новый музыкальный открывает Григорий Лепс и Витольд Петровский. «Небо и земля». В студии Зухра Камалова. Еще час мы с вами вместе.

0: Лали Гордзамашвили, Blue Violets, именно так называется композиция на англо-грузинском языке. Да, музыка на любой вкус, друзья, это слоган радиостанции «Прибой», которая возникла очень давно. Спасибо тем людям, которые его создали. Отдаем дань уважения семье Алиевым. Ну и, конечно, друзья, продолжаем далее рассказывать вам о том, чем сегодняшний день примечателен.
1: Сколько полезного и необходимого придумали наши предки. Поговорим о вещах, которые нас окружают. Рубрика «История вещей» на радио «Прибой».
0: Сегодня 22 августа отмечается День дубовой бочки. Это неофициальная дата, у нее нет, конечно, государственного или международного статуса. Праздник появился как дань уважения к старинному бандарному ремеслу. Это изготовление деревянной тары и роли дубовой дочки, бочки в хозяйстве, гастрономии и производстве напитков. Почему именно дуб? Дуб ценит за комплекс свойств. Дубовые клепки, дощечки, обручи делают конструкцию надежной. Прочность и долговечность. Антисептические свойства. Дубильные вещества в древесине препятствуют развитию бактерий. При выдержке напитков, вина, коньяка, виски, дуб придает характерные ноты ванили, специи, карамели. То есть влияет на вкус. И, наконец, герметичность. При правильной сборке бочка не протекает. И что история, традиции говорят об этом? По одной из версий, первые деревянные бочки появились в Древней Греции в 4 веке до нашей эры. До этого вино и прочие продукты чаще хранили в глиняных сосудах. Считается, что однажды напиток случайно попал в деревянную емкость и обнаружил новые вкусовые оттенки. После этого бочки стали активно применять в виноделии, а бочарное дело стало развиваться. Массовое производство дубовых бочек продолжалось вплоть до 19 века, но позже их потеснили керамическая, стеклянная, металлическая, пластиковая посуда. Сейчас такие бочки в основном изготавливают в небольших частных мастерских и винодельнях. Для качественных бочек берут дуб возрастом не менее 75 лет. Именно такая древесина обладает нужными свойствами. У праздника нет жестких устоявшихся событий, но вот и есть интересные факты. Бочки использовались не только в быту и гастрономии, в военном деле их наполняли порохом, мы использовали как взрывное оружие при штурме крепости. Последний раз пороховую бочку взорвали во время Второй мировой войны. А есть еще и уникальные экземпляры. Например, в винных погребах династии Хюгель, регион Эльзас, Франция, до сих пор используют бочку Святая Екатерина. Ее изготовили в 1715 году. Назвали в честь святой и внесли в книгу рекордов Гиннесса.
1: Рубрика «История вещей» на радио «Прибой». Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».
0: Зубаржат Махачева.

0: Реклама на радио.
1: Кто это везет миллион на новенькой машине?
2: А, это вы.
1: Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
3: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.физпрома.ру.
4: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно. Получайте больше.
5: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
6: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
7: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
8: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
9: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
8: Вместе в новый сезон.
10: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
0: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Поистине счастье в паре действительно возможно только тогда, когда оба человека чувствуют взаимность, уважение и гармонию в отношениях. Если же забота и внимание распределяются не равномерно, конечно, это дисбаланс, это эмоциональное выгорание и потеря ощущения ценности отношений. Таким образом, друзья, уважение, поддержка, все это ключевое для подлинного счастья в паре. Ну а мы услышали работу Магомед Кадибахмудова на даргинском языке «Счастливы мы оба». Приятно, когда люди светятся счастьем, но, возможно, не все это разделяют, потому как в это просто не верят, так как сами не ощущали это никогда. Но я думаю, что не беда, все у вас впереди, мечтания, и все, что вам хочется, обязательно воплотится в жизнь, главное, вы в это верьте. Ну, а что касается нашего эфира, 13, 29 и 33 секунды, и расскажем о...
1: Пробки на дорогах.
0: Яндекс.Карты нам в помощь, друзья, и, конечно, хотелось бы всех успокоить, потому как таких вот серьезных пробок нет, но все-таки есть участки, где замедлено движение, ну, например, по улице Эмирова. По улице Эмирова в Махачкале как раз-таки стойкое замедление движения. Вот смотрю, прям коричневым здесь отображено. По Дахадаеву от Кумыкского театра до проспекта Расула Гамзатова. Также по Дзержинского в районе Второго рынка. Некоторые участки, ну, например, в озеро Акгюль, ну, небольшой участок по Петра Первого, а также по Хаджи Булача и съезд от Хаджи Булача на проспект Шамиля. Кстати, сама улица Свобода, но ближе к Гамидово, на перекрестке по самому Гамидово с проспектом Шамиля, а также замедление движения, есть пробка. По Ирчи Казака в направлении Гамидова, а также по проспекту Шамиля, ближе к Магомеда Яракского. Кстати, некоторые участки от кольца рядом с центральной мечетью. Есть еще замедление движения, небольшой участок по Магомед Тагирова, а также по улице Камаева. Кстати, при съезде с Магомед Тагирова по Камаева, по проспекту Казбекова, это район Семендера, там еще наблюдается ДТП, и в обоих направлениях есть пробка, а также в районе Северного автовокзала. Но вот все те, кто направляется при выезде из Махачкалы по Хасаюртовскому шоссе и напротив направляется в Махачкалу, вот ближе к Тюбе, начиная от Динпарка, это в направлении Махачкалы, пробка. И существенная пробка далеко до начала селения Каркмаскала. Ближе, значит, к переезду машины практически стоят. Так что, если вы планируете маршрут туда и в обратное направление, то, конечно, стоит это сделать заблаговременно. А также по федеральной трассе в направлении Махачкалы из Главсулака также имеется замедление движения.

0: Но еще хочется, друзья, напомнить о том, что новости для автолюбителей. С 22 августа по 24 число проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Встречная полоса». Сотрудники госавтоинспекции будут контролировать соблюдение водителями правил обгона и требований дорожной разметки. Цель мероприятия – предупреждение ДТП, связанных с выездом на встречную полосу, и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения. А еще с 23 августа, то есть завтрашнего дня, начало 8:00, закрывается участок автодороги между поселками Временный и Шамилькала в Унцукульском районе. Это 21 километр. Автодороги Араканская площадка, Унцукульсагринский мост. Движение будет закрыто с 8 часов утра. Ну и, конечно, будут проводиться работы по восстановлению земляного полотна дороги, которая была разрушена из-за ливневых дождей и аварийного сброса воды с Арганайской ГЭС. А вот объехать закрытый участок может быть по маршрутам Майданская, Балахани, Харачи, Унцукуль, Временный поселок и Махачкала, Леваши, Ташкапур, Гергебель, Шамиль, Калам.
1: Пробки на дорогах.

0: Реклама.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
4: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
7: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

грусть, печаль, ностальгия, сожаление, желание вернуть того, кому чувства были. Ну, конечно, может быть, двойственные, теплые воспоминания порой смешиваются с болью от осознания того, что уже былого не вернуть. Конечно, друзья, тоска проявляется и тяжестью в груди, но, по крайней мере, от чего это зависит, если кого-то нет рядом, если у вас была привязанность, и она была для вас значима, то разрыв или временное отсутствие вызывает болезненное чувство утраты, но кто-то может это принять, а кто-то может позаботиться о себе, а кто-то просто ничего с этим сделать не может. На самом деле, друзья, жизнь такова, что все значимое определяется со временем. Ну, а эта композиция «Скучаю» в исполнении армянского исполнителя, композитора, поэта, аранжировщика Сосо Хайрапетяна порадовала слушателей радиостанции «Прибой». На этой ноте, друзья, я прощаюсь. В студии была Зухра Камалова. Услышимся завтра в 10 утра. Желаю вам хорошо провести этот день субботний, отдохнуть, пообщаться с теми, кто для вас действительно дорог, кто приносит вам массу положительных эмоций, и это ощущение счастья пусть не оставляет вас в течение не только дня, но и вечера. Ну а Тимур Цемиров, «Кумыкская свадьба», это композиция для вас. You are listening to Radio Freeboy, the best radio back

0: Реклама на радио.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиата». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиата». Красота вне времени.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промо-упаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля. Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан-промо.ру.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
7: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Ни дедлайнов, ни будильников, ни планов, только вы и музыка. Выходные — это не просто время, когда не надо на работу. Это состояние, когда разрешаешь себе не думать о том, что должно быть, а просто хочется быть и радоваться жизни. Суббота, она как тот самый друг, который не говорит громких слов, но всегда появляется вовремя. И сегодня она здесь, щедрая, теплая, с легким ветерком. Но и предчувствием потрясающего вечера, мне кажется, выходные должны быть только такими. Мы не ищем в этом дне смысла, мы его создаем через звук, через музыку, через ту самую волну, на которой мы встречаемся каждую субботу. И не только я с вами до самого вечера. Будьте с нами на одной волне. Иза Ахметханова на связи.
1: Радио «Прибой».
2: Музыка, за которую не стыдно.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Сердце забрала так искренняя. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина в твоей любви.

Сердце забрала так искренне. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина в твоей любви.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, дорогие друзья, рубрика «Пробки на волнах» радиостанции «Прибой». Актуальная ситуация на дорогах города Махачкалы. Итак, по данным Яндекс.Карт, на текущий момент заторы фиксируются на следующих участках. У нас в Семендере по проспекту Казбекова заторы. Далее на проспекте Алигаджи Акушинска в районе Северного автовокзала и на пересечении с улицей Казбекова. Далее у нас в Первом Махачкале на улице Камаева довольно серьезная картина, заторы. И по проспекту Имама Шамиля, в районе пересечения с улицей Ташкентской у нас зафиксировано ДТП, задействован средний и правый ряды. Далее по проспекту Имама Шамиля у нас в промежутке от Джума-мечети до улицы Магомеда Яракского небольшое скопление машин. И также от проспекта Гамидова вплоть до улицы Хаджи Блача по проспекту Имама Шамиля зафиксированы заторы. Пробки и на проспекте Гамидова, и на Ирчи, Казака и Сергокалинская улица также выделены красным. Далее в районе ЦУМа на Радищева, на Каркмасова пробки, Магомеда Гаджиева выделено красным. Заторы зафиксированы и на улице Дахадаева в промежутке от Даниялова до улицы до проспекта Расула Гамзатова. Также в этом промежутке зафиксировано ДТП, задействован правый ряд. Ну и по проспекту Расула Гамзатова также небольшое скопление машин. Зато в редукторном поселке у нас по проспекту Петра Первого довольно значительное скопление машин от моста до улицы Эльзы Ибрагимовой. И на самом кольце, да, также небольшое скопление машин. Уважаемые водители, суббота – день выездов на природу и, конечно, к морю. Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию, уважайте пешеходов и помните, даже в пробке есть пространство для хорошей музыки. Прибой с вами на каждом километре. Счастливого пути!

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата». Яракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиата». Красота вне времени.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

15.04 на столичных, и да, я снова с вами, ваша Иза Ахмедханова, и мы входим во второй час нашего эфира, и у нас по-прежнему суббота. Суббота как хороший трек, он не требует объяснений, он просто звучит, и мы сегодня именно в этом ритме. Неспешном, глубоком, настоящем. Выходные — это время, когда можно не бежать, а идти, не спеша, и не торопиться, а чувствовать. И музыка прибоя здесь как попутный ветер, который не толкает в спину, а просто обнимает. Сегодня у нас в эфире голоса, которые звучат по-разному, но с одной целью – наполнить ваш день теплом и легкостью. Я с вами, чтобы этот час прошел не просто как время, а как событие. Поехали вместе? Далее.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы. Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
4: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chabon.defispromo.ru.
5: Бриз Марина. Инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория. СПА, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. Бриз Марина. Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
6: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
7: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
10: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
11: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: жарким летом на освежающей волне. Радио «Прибой».
1: Ну и прямо сейчас, друзья, премьера дня для тех, кто знает, что настоящая красота не нуждается в громких словах. Ирада Асварова, голос которой звучит как откровение, представляет песню под названием «Лезгинская девушка». Говорят, одна дагестанская девушка могла одним лишь взмахом платка остановить целую войну или сражение, и это не легенда, это архетип. Лезгинская девушка – это особая стать, скромность и огонь, верность корням и умение удивлять. Так что удивляемся вместе и наслаждаемся композицией. Лезгинская девушка Ирада Асварова.
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Махачкале.
1: Какой сегодня день?
2: Лето!
1: Море музыки и света.
3: Радио Прибой.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на радио «Прибой». Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Реклама.
1: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшие оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: «Пробки на дорогах».
1: Дорогие друзья, и вновь рубрика «Пробки» на волнах радиостанции «Прибой». Актуальная ситуация на данную минуту на дорогах города Махачкалы. Итак, по данным Яндекс.Карт, на текущий момент заторы фиксируются на следующих участках. У нас проспект Казбекова выделен в Семендере, также проспект Алигаджа Акушинского в районе Северного автовокзала. Также в районе Троллейбусного кольца зафиксировано ДТП, задействован левый ряд. На Камаево также зафиксированы пробки. По Гайдара Гаджиева небольшой отрезок улицы от кольца выделен красным. Также на проспекте Имама Шамиля в промежутке от проспекта Гамидова до Хаджи Булача зафиксированы заторы. Также и на Магомеда Яракского, и проспекте Гамидова, и на Ирчи Казака. В районе ЦУМа у нас по Радищево пробки. Небольшой отрезок улицы Каркмасова, Батырая выделен красным. Пробки зафиксированы и на Магомеда Гаджиева. Далее на пересечении Даниялова-Доходаева и Доходаева проспект Расула Гамзатова зафиксированы небольшие скопления машин. И в редукторном поселке по проспекту Петра Первого от моста до улицы Эльзы Ибрагимовой и на самом кольце по проспекту Петра Первого. И небольшой отрезок Хивской улицы также у нас, друзья, стоит. Уважаемые водители, суббота, день выездов, как я говорила, на природу. Наверняка большое скопление у выезда в город также зафиксировано, так что будьте внимательны, обязательно соблюдайте правила дорожного движения, берегите себя и тех, кто с вами по соседству на дороге. Ну и, конечно, счастливого пути!

0: Реклама на радио.
1: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
2: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
3: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
2: Вместе в новый сезон.
4: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
5: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: Когда мы были молодыми, на радио «Прибой» шлягер.

0: Radio Приboy. The best radio on 100.7 FM.
1: 16.04 в республике, друзья. Снова с вами, да, я, Иза Ахметханова, в новом музыкальном на волнах радиостанции «Прибой». Знаете, что такое «Прибой»? Это не просто радио. Это волна, которая накрывает город, когда вы включаете нас. Это звук, который не спрашивает разрешения, он просто заполняет пространство. Это та самая частота, на которой встречаются тысячи людей, даже не зная друг друга. И сегодня, в этот субботний день, когда лето еще держит нас в своих теплых объятиях, я хочу сказать, вы молодцы, что вы с нами, ну и мы, что радуем вас каждый день, потому что прибой – это не просто музыка, это состояние, когда ты знаешь, даже если за окном шум и суета, у тебя есть место, где звучит твой любимый трек. Мы здесь, чтобы этот час, и не только этот час, прошел не как время, а как событие, чтобы каждая нота была на своем месте, ну а каждый ритм в такт твоему сердцу. Мы волна, которая не утихает, и вы часть этой прекрасной музыкальной волны. Иза Ахметханова в студии. Включайте прибой погромче. Погнали далее.

0: Даргинская поговорка.
1: Букуни вакуалли, мазадеткой.
2: Когда чабанов много, овцы теряются.
3: Народная мудрость. Радио Прибой.

0: Реклама. Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
1: Компания «Борисович и партнеры».
2: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
1: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
9: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
10: Для детей старше 12 лет.

0: Радио «Прибой», где тренды Дагестана звучат первыми.
1: Ну и прямо сейчас еще одна премьера, друзья, на волнах радиостанции «Прибой». Премьера дня, и это голос, который окутывает, как тишина перед сном. Зубаржат Махачева представляет песню под названием «Ночь». Это не просто о времени суток, когда гаснут фонари. Это о той ночи, которая наступает внутри нас, когда стихают голоса, когда остаешься наедине с собой и вдруг слышишь самое важное. Зубаржат поет о том, что даже в самой густой тьме есть свет, если знать, конечно, куда смотреть. Ее голос окутывает как бархат и ведет за собой, как нить Ариадны в лабиринте чувств. Это музыка, в которой можно раствориться, так что включайте «Прибой» на максимум. Премьера уже здесь.
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно. Получайте больше.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: Друзья, сегодня 22 августа, день, в котором уместились и трагедия, и фольклор, и даже растительное молоко. Так что поехали выяснять. Начнем с серьезного. Сегодня Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии и убеждений. Учрежден ООН, чтобы мы не забывали, право верить – это право, которое нужно защищать. А еще сегодня Всемирный день фольклора. Время вспомнить, что культура – это не музей, а живая нить, которая тянется из прошлого, конечно, в настоящее. И Всемирный день растительного молока для тех, кто предпочитает овсяное, миндальное или соевое. Ну и в России сегодня день Республики Коми. Да, 105 лет назад, 22 августа в 1921 году, была образована их автономная область. Ну и в этот день в истории, в 1991 году, над Белым домом в Москве впервые подняли трехцветный российский флаг. В 41-м, в самый разгар войны, вели знаменитые наркомовские 100 граммов. Выдавали красноармейцам по 100 грамм водки в день. Вот такое было знаменательное событие. Также родились в этот день Клод Дюбиси, французский композитор, сказавший, что музыка – это промежуток между нотами. Дэнни Папен, изобретавший паровой котел. Ну и также Александр Тормозов, герой Отечественной войны 1812 года. Ну а теперь о главном и чуть подробнее. Сегодня в России отмечается День государственного флага. Да, 22 августа 1991 года триколор вернулся, заменил красные полотнище серпом и молотом, а в 1994 году этот день стал официальным праздником. Белый, синий, красный, цвета, в которых и чистота, и верность, и, конечно, мужество. Под этим флагом мы живем, работаем, мечтаем. С праздником вас, дорогие россияне! С днем государственного флага! И прямо сейчас песня, которая звучит как гимн нашей стране, своего рода Олег Газманов «Вперед, Россия!» Слушаем! Thank you.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиада». Яракского 67 и Ирчика-Зака 113. «Тремиада». Красота вне времени.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
8: Прибой. Радио нашей.

0: Вы слушаете «Радио Прибой».
1: Дорогие друзья, ровно через несколько минут мы открываем двери специально для вас. Час желания, время, когда ваш голос становится главным. Не забывайте об этом. Это не просто рубрика по заявкам, это пространство, в котором каждое слово обретает вес. Ну а каждая просьба – звучание. Здесь нет случайных сообщений, есть только те, которые ждали своего часа. Хотите, чтобы песня зазвучала именно для вас? Чтобы слова, которые вы давно хотели сказать, долетели до адресата? Пишите к нам в мессенджеры по номеру 8-988-291-1007. Обещаю, каждое сообщение прозвучит. Жду вас через несколько минут.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! Мы открываем час желаний. Суббота, 22 августа, и этот вечер ваш. Время, когда ваш голос становится главным инструментом эфира. Заказывайте песни, поздравляйте, передавайте приветы, признавайтесь в любви, ну и просто поделитесь хорошим настроением. Пишите к нам в мессенджеры по номеру 8-900-88-291-1007. Я, Иза Ахметханова, жду ваши сообщения. Итак, первые несколько сообщений уже у нас в эфире. Иза, привет! Сегодня такой красивый день. Солнце, выходной, хорошее настроение. Хочу поздравить всех, кто сейчас с нами на волнах прибоя. И пожелать хорошего настроения. Поставьте, пожалуйста, композицию Тамары Адамовой «Не ищи другую» от Заура из Махачкалы. Отличное пожелание, Заур, действительно, день сегодня особенный. Мы ставим красивый трек для всех, кто сейчас с нами в эфире на волнах радиостанции «Прибой». Пусть этот день звучит в исполнении Тамары Адамовой «Не ищи другую». Специально для вас, Заур. Ну и далее еще одно СМС. Иза Ахметханова, добрый день. Я сегодня с семьей на природе. Шашлык, смех, дети бегают. Ох, прекрасная картина. Хотим заказать песню, которая звучит как «Это лето». Ту самую Магомеда Абасова от Расула из Каспийска. Расул, звучит как идеальная суббота. На самом деле шашлык, дети, смех. Что еще нужно для счастья? Мы ставим трек, который пахнет дымком и свободой. Прекрасная композиция в исполнении Магомеда Абасова «Та женщина». Наслаждайтесь. Ну а я же, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47. One love.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Да, друзья, час желаний продолжается. Сегодня у нас уже есть и хорошие пожелания, и истории о природе. А что у вас? Если есть слово, которое вы хотите сказать миру, или песня, которая ждет своего часа, пишите к нам в мессенджеры, друзья, по номеру 8-988-291-1007. Как это сделали наши слушатели? И за добрый вечер, и вам, дорогие радиослушатели, всем желаю крепкого здоровья, хорошего настроения, всегда открытый стол в каждом доме, чтобы рядом были здоровые дети и все родные и близкие. Меня зовут Абдулла с Махачкалы. Работаю каждый день на грузовике фирме «Инзаре» – чеченские минеральные воды. Поставьте, пожалуйста, одну хорошую лезгинскую песню. На ваше усмотрение заранее спасибо и всех благ. Добрый вечер, Абдулла. Спасибо за ваши теплые слова, добрые пожелания всем слушателям. Особый привет вам, водителям грузовиков, которые день за днем держат путь, несмотря на жару, пробки и дороги. Крепкого вам здоровья, зеленого света, ну и чтобы дома всегда ждали с открытым, как вы сказали, накрытым столом. Ну а для вас и для всех, кто любит зажигательные ритмы, звучит хорошая лезгинская песня. Но когда у меня просят лезгинские композиции, я всегда вспоминаю одну из, хоть и не понимаю языка, но любимых исполнительниц Сульгию Гаджиеву. Вместе с вами с удовольствием ее послушаю. Пусть она поднимет настроение и сделает этот вечер чуточку ярче. Послушаем композицию в ее исполнении под названием «Не убегай от меня». Ну и далее еще одно смс, друзья. «Иза, я сегодня вспомнил, как в детстве бегал по улицам родного села. Теперь я сам вожу своих детей по тем же местам. Время летит. Поставьте, пожалуйста, композицию для меня в исполнении Кристины «Температура» от Али из Буйнакска». Да, Али, такие воспоминания, они как связь между поколениями. Вы уже не тот, возможно, мальчишка, кто знает, но вы тот, кто передает эту традицию дальше своим детям. Пусть этот трек звучит как мост своего рода между прошлым и настоящим. Обязательно порадует нас композицией «Температура» Кристина. Я же напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: СТО «Генезис Магма». До конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
5: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
4: Вместе в новый сезон.
6: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8 928 515 94 94. Глаз Алмаз.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8 988 292 47 47.

0: час ваших желаний и капризов ежедневно в 17:00 на Радиоприбой. На Радиоприбой.
1: Дорогие друзья, час желаний продолжается, и мы уже поздравляли и ностальгировали. А что насчет вас? Если есть желание, которое можно выразить через музыку, пишите к нам в мессенджеры по номеру 8-988-291-1007. Еще несколько смс уже поступило. Иза, я сегодня купил арбуз. Он уже оказался сладким. Это маленькая победа. Поставьте песню о маленьких радостях, если можно, Руслана Тупиева «Мечта бедняка». Пишет вам Руслан. Ну, Руслан, сладкий арбуз – это не просто покупка, это знак. Помню, вы вчера писали, что арбуз был неудачным вчера, ну, а сегодня он уже сладкий. Знак того, что лето удалось, держите свой трек о маленьких радостях, но таких важных победах. Да, Руслан Тупиев, «Мечта бедняка», интересный юморной трек. Слушаем вместе с вами. Далее еще одно СМС. Здравствуйте, сегодня у меня день рождения, мне 33 года. Хочу услышать песню Эльмиры Аминовой «Рождается песня», которая звучит как новый этап в жизни от Зарины. Ну, Зарина, от всей радиостанции «Прибой», от себя лично поздравляю вас с днем рождения, желаю крепкого здоровья, улыбок, ну и исполнения всех самых заветных мечт. 33 года, прекрасный возраст, вы уже не ищете ответы, вы их создаете. Но пусть этот трек станет началом новой главы вашей жизни. Эльмира Аминова «Рождается песня». Я же, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов. Гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны только лучшего.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
4: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
5: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
2: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47. Час желаний на радио «Прибой».
10: Дорогие друзья, час желаний почти завершен. Мы прочитали ваши слова, поставили песни, которые вы ждали. Спасибо, что вы с нами изо дня в день. Ну и последнее СМС на сегодня. Поставьте песню для моего психолога, который манипулирует мной. Ну а ты как желтый лист увянешь. Да, песня из репертуара Гусейна Манапова. Друзья, вот эта заявка. Признаюсь, обычно просят песни для любимых, для мам, для друзей. А тут для психолога. Причем с таким поэтичным пожеланием. Надеюсь, это, конечно, шутка, и ваш психолог на самом деле просто помогает вам разобраться в себе. Ну а если серьезно, то Гусейн Манапов, исполнитель которого мы любим и ставим с удовольствием. И его песня «Осень», а именно в ней есть эти строчки, звучит прямо сейчас для вас, возможно, для вашего психолога. Пусть осень будет теплой, а манипуляции останутся в прошлом. Слушаем, друзья. Но прежде чем послушаем, я хочу сказать, что час желаний все-таки подошел к концу. Вновь говорю спасибо за все заявки, они приняты и обязательно прозвучат. Ну а теперь внимание. Ровно в 18.00 на волнах радиостанции «Прибой» стартует национальный хит-парад «Горячая десятка» лучших треков недели. 10 лучших песен дагестанской эстрады этой недели по версии вас, наших слушателей. Мы пройдем от 10 места к вершине. Оставайтесь с нами, будет жарко.

0: От лучших песен за 7 дней.
1: Десятка популярных треков в чемпионате.
2: Слушай и болей за любимого артиста.
1: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
3: Добрый вечер, дорогие друзья. Вновь спешу сказать вам я. Начинаем главный музыкальный час этой субботы. В эфире национальный хит-парад «Горячая десятка» на волнах радиостанции «Прибой». 10 лучших песен дагестанской эстрады этой недели, которые выбрали вы, наши слушатели. Мы, как я уже говорила, поднимаемся от 10 строчки к вершине. Каждая песня — это голос, каждая строчка — это судьба. Готовы? Тогда поехали вместе. И открывает десятку песня, которая звучит как «Маяк в тумане». Да, я часто об этом говорю, это одна из моих любимейших песен этого сезона. Абакар Курбан-Адамов поет о поиске не просто человека, а отражения собственной души. Этот трек вибрирует на частоте ожидания, когда еще не знаешь, кто она, но уже чувствуешь всем сердцем, она есть где-то на этом свете. Слушаем и верим, что найти можно все, главное – искать. Абакар Курбан-Адамов. «Ищу тебя».
1: Десятое место.

0: Диля Макла.
1: Далее у нас 9-я строчка, друзья, и песня, которую нельзя слушать, скажем так, в полуха, только на максимуме. Магомед Абасов создал не просто трек, а архетип. Та женщина – это не портрет, а состояние. Это когда одно только присутствие становится диалогом, когда молчание говорит громче слов. Его голос звучит как исповедь мужчины, который наконец понял, что настоящая любовь не требует доказательств, она просто есть. Это не трек, этот трек не стареет, потому что любовь никогда не угасает. Настоящая любовь. Магомед Абасов – «Та женщина».
2: 9-е место.

0: Итак, друзья, далее восьмая строчка, и тут песня, в которой соединились века. Ирада Асварова поет не просто о национальности, она воссоздает образ, в котором отразилась целая культура. Лезгинская девушка – это особенная стать, которую невозможно подделать. В ней и гордость, и нежность, и та самая искра, которая отличает кавказскую женщину. Этот трек как портрет, написанный звуком. Итак, встречаем Ирада Асварова, «Лезгинская девушка».
1: Восьмое место.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиата». Красота вне времени.
2: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ-1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: 7 дней.
1: Десятка популярных треков в чемпионате.
2: Слушай и болей за любимого артиста.
1: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
3: Дорогие друзья, с вами по-прежнему я, Иза Ахмедханова, и это национальный хит-парад «Горячая десятка» лучших треков недели по версии слушателей радиостанции «Прибой». Мы подобрались к 7-й позиции, и на 7-й строчке у нас дуэт, который звучит как манифест. Ринат Каримов и Гасан Макашарипов создали песню, где голоса не конкурируют, а дополняют друг друга. Наши даргинцы. Это не просто о народе, это о каждом, кто носит в себе память предков. И в этом треке не крик, а утверждение. Не гордость, а уважение. И голоса сливаются в единый поток, напоминая, культура – это не прошлое, это настоящее, которое мы создаем здесь и сейчас. Ринат Каримов, Гасан Макашарипов. Наши даргинцы.
1: 7-е место.

0: Друзья, мы добрались до 6-й позиции, и тут песня, которая родилась в темноте. Зубаржат Махачева поет не о времени суток, она, скорее всего, поет о состоянии, когда стихают все голоса, кроме одного, твоего собственного. Ночь – это разговор с той частью души, которую мы прячем при свете дня. Ее голос окутывает, как бархат, и ведет за собой, как нить Ариадны. Да, это музыка, в которой можно, скорее всего, раствориться, закрыть глаза и почувствовать, что даже в самой густой тьме есть свет, если знать, куда смотреть. Зубаржат Махачева «Ночь».
1: 6-е место.

0: Итак, друзья, золотая середина, пятое место. И тут гимн земле, где каждый камень дышит историей. Кристина, народная артистка Дагестана, не поет, она возвращает нас к корням. Дагестан – это не просто название, это код, который открывает дверь в детство, в горы, в запах чабреца и шум моря. В этом треке нет пафоса, есть только истинная гордость, которая не нуждается в громких словах. Это музыка, которая остается с тобой, даже когда ты за тысячи километров от дома. Кристина, Дагестан.
1: Пятое место.

0: Далее четвертая строчка и песня, которая заставляет нас замереть. Белек Абасов поет о том, что иногда самое важное не бежать вперед, а остановиться. Замереть на мгновение, чтобы понять, и ты есть та самая точка, где сходятся все пути. Его голос как стоп-кадр, в котором каждый слушатель видит свое собственное отражение. В этой песне нет крика, есть тишина, которая звучит громче любых слов. Белек Абасов, «Постой».
1: Четвертое место.

0: Реклама на радио.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону. Мегафон 550-88-55. «Лекарь. Лечим честно».
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
7: А вот и тройка самых популярных.
8: Дорогие друзья, это национальный хит-парад «Горячая десятка» лучших треков недели по версии слушателей радиостанции «Прибой». С вами на связи я, Иза Ахмедханова, и вот финал. Три трека, которые вы поставили выше всех – «Бронза», «Серебро» и «Золото». «Золото». «Бронза» у песни, в которой звучит сама история. Лейла Алиева, народная артистка Республики Дагестан, посвятила этот трек селу Джунгутай, месту, где переплелись века и судьбы. Ее голос не просто звучит, он несет шум горных рек, шепот чинар и эхо времен. Это музыка, которая превращает камни в звук, а историю в дыхание. Слушая ее, понимаешь, культура – это не прошлое, это то, что мы продолжаем сегодня. Итак, встречаем. Лейла Алиева, «Джунгутай».
9: Третье место.

0: Серебро у нас отвоевала песня, которая звучит как обещание. Следа поет о любви, которая стала воздухом. Тобой живу. Это не метафора, это диагноз. Когда ты перестаешь быть собой и становишься частью кого-то другого. Ее голос как признание, от которого замирает сердце. В этом треке нет игры, есть честность, которая бьет прямо в цель, прямо в сердце. Следа, тобой живу.
1: Второе место.

0: И вот, друзья, главный победитель этой недели. Кстати, такое дополнение. Вторую неделю подряд главным победителем на наших волнах становится Руслан Тупиев с песней «Мечта бедняка». В ней не просьба о богатстве, а улыбка сквозь быт. Горы, которые могли бы стать курдюками, облака, превращающиеся в чесночную подливу, хинкал, который сам бежит к столу. В каждой строчке тепло, юмор и та самая простая человеческая мечта, которая живет, наверное, в каждом из нас. Первое место абсолютно заслужено. Поздравляем победителя. Руслан Тупиев. «Мечта бедняка».
1: Лучший за неделю. Первое место.

0: Реклама.
1: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальные Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
2: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

Друзья, 18:54. Это была горячая десятка дагестанской музыки на волнах радиостанции «Прибой». Спасибо, что выбирали, слушали и были с нами. Сегодняшний хит-парад показал, наша музыка жива, она дышит, она объединяет. Хотя, что говорить о хит-параде? Все наши дни на волнах радиостанции «Прибой» они объединяют нас. Я желаю вам, конечно, хорошего вечера, теплых выходных и отличного настроения. Берегите себя, ну и, конечно, своих близких. С вами была, да, я, Иза Ахметханова. Мы встретимся завтра на этом же месте на волнах радиостанции «Прибой», любимой радиостанции. Хорошего вечера всем еще раз. Пока-пока.

Дагестане 19 часов вечера. Прибой. Золотой хит Дагестана.

0: Реклама на радио.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата». Яракского, 67, Ирчика, ЗК, 113. «Тремиата». Красота вне времени.
2: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
3: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
6: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
7: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
6: Вместе в новый сезон.
8: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 60.

0: 67 11 00.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
2: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
1: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
5: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Лезгинская поговорка.
1: Бахтонин рек ярги жида, пембер кюрю.
2: У счастья дорога бывает длинная, жизнь короткая.
0: Радио «Прибой».

0: или без ограничений.
1: Всем привет! С вами проект Астеро. Слушайте наш трек на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8 928 501 0606.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
5: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
6: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
5: Вместе в новый сезон.
7: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
9: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
10: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология. Лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся, радио Прибой.

о нас. Тобой наполнен я, тобой опустошен. Все так же жду тебя на том же месте, в тот же час.

0: Каспийск,
1: Леваши,
0: Кизилюрт,
2: Гергебель, говорит Махачкала. В столице 21 час. Радио Прибой. Нас слышно.
3: Амурская поговорка.
4: Если голова не работает, ноги устают.
2: Радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8 928 515 94 94. Глаз Алмаз.
5: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
6: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
7: Рано или поздно к этому приходят все.
0: Реклама на радио «Прибой».
7: Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
5: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
6: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
5: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» – это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-50.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
2: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
3: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
4: Внимание! Наличие карты болельщика

0: новый сезон.
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
3: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» «Шлягер».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
4: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
5: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
4: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.
6: На радиоприбой притчи народов мира.
7: Однажды, когда пришел срок, сеятель бросил семена в плодородную почву. Некоторые из них взошли очень быстро, другие немного помедленнее, но были и такие, которые никак не хотели давать всходов, не желая жертвовать ради этого своей жизнью. Те, которые взошли, купались в каплях дождя и росы, тянулись к солнцу и радовались каждому дню. Конечно же, бывали и неприятности, когда некоторые из них повреждались непогодой или животными. Однако их корни, имевшиеся в земле, снова давали ростки, с лихвой восполняя понесенные потери. А зерна, которые навсегда остались в земле и не захотели давать всходов, были либо съедены подземными вредителями, либо попросту бесславно сгнили, послужив удобрением для других.
6: На радио «Прибой» притчи народов мира.

0: Реклама.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 3 девятки, 3 на.

0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
1: Золотая коллекция «Радио «Прибой».

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама на радио.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Аварская поговорка.
1: Из грязного пруда чистая вода не вытекает.
2: Радио «Прибой».

0: Радио «Прибой», где тренды Дагестана звучат первыми.
1: Ну а что так кричи, я угарши херикес, сенин цадрахуни, асвари в сири. Я угаршу сихуни, урчехева ахер.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

0: Лучшее радио для лучших людей. Радио «Прибой».
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. Задаем настрой.
1: Мне кажется, жизнь — это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру